Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет, там из

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте. Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
2: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» — это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Тебе понравится.
1: Бодрого утра, хорошего настроения, только позитива. Это Лидер FM, с вами Павел Балейша. 7.14, время точное. Я желаю прекрасного вторника. Рабочий день стартует 22 сентября уже на календаре.
0: Ты слушаешь

7:17. Ну что же, 22 сентября на календаре, уже время бежит. Первый осенний месяц также заканчивается. Ну и, как правило, в конце сентября отмечается у нас Всемирный день без автомобиля. Праздник призван привлечь внимание к экологическим последствиям чрезмерного использования авто. Выхлопные газы загрязняют воздух, способствуют образованию смога. Впервые день без автомобиля провели в 73-м в Швейцарии. На фоне топливного кризиса власти призвали жителей на 4 дня отказаться от личного транспорта. И позднее инициатива получила распространение в других странах по всему миру. 22 сентября проходят велопробеги, различные акции, которые знакомят людей с альтернативами автомобильному транспорту. Понимаю, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, поэтому различные организации хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт хотя бы раз в год. Ну, крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. Ежегодно в конце сентября Минск присоединяется к глобальной экологической инициативе, проводит неделю мобильности, и вот кульминацией которой традиционно становится день без автомобилей. Почти 2-миллионный мегаполис развивается в русле глобальных экотрендов для концепции умного города и городской мобильности, выходит на первый план. А развитие комфортного электробусного парка, открытие новых веток метрополитена и популяризация шеринга кардинально преображает жизнь города. Так что вот такая замечательная дата, замечательный день. Если есть возможность, можно присоединиться, конечно. Наша музыка.

22 сентября, напомню, на календаре уже 7 часов 21 минута. Продолжаю рассказывать о событиях и праздниках этого дня. В этот день основано первое русское поселение на Аляске в 1784 году. История Русской Америки начинается как раз в первой половине 18 века, однако первое постоянное русское поселение в землях этих появилось в конце 18 века. Произошло это 22 сентября. В этот день на берегу бухты острова Кадьяк, расположенного южнее Аляски, русским купцом Григорием Шелиховым было основано первое постоянное поселение. По его замыслу оно должно было стать важным торговым пунктом для русских купцов, промышленников и миссионеров. Вместе с первыми жилыми домами и складами на американской земле появились и православные храмы, первый из которых был построен монахом Валаамского монастыря, прибывшим в гавань трех святителей вслед за экспедицией Шелихова. Но миссионерская деятельность коренным образом отличалась от миссионерства других церквей. Спустя чуть более 10 лет поселение было перенесено на то место, где сейчас расположен главный город острова Кадьяк. Причиной тому послужило землетрясение, возможно, и последовавшее за ним цунами. Ну что же, вот такое важное событие знаменательное, конечно, которое не могло повлиять и не на историю, и на то, как развивалась там жизнь на этих землях.

0: Me. Золотой хит представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: На станции Лида имеются две вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Дорогие родители, Лидская детская художественная школа искусства объявляет набор в первый класс. Приглашаем детей с 9 до 12 лет на 5-летнюю программу обучения с упором на академический рисунок, живопись и композицию. Это серьезная подготовка в настоящих традициях художественной школы. Мы не просто учим рисовать, мы раскрываем талант, воспитываем вкус и уверенность в себе. Ваш ребенок найдет здесь свое призвание и друзей. Ждем вас по адресу проспект Победы 10, бывшая вторая школа.
0: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3. Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
0: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
5: Осень пришла. В насенний пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок, удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом, без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: Долгожданный гороскоп на сегодняшний вторник. Начинаю с Овнов. Сегодня не упустите возможность проявить лидерские качества, и вас заметят. Тельцы, учитесь воспринимать критику как возможность для дальнейшего роста. Близнецы, этот день станет самым романтичным временем в вашей жизни. Раки, день подходит для завершения старых дел. Львы, проведите вечер на природе, это поможет вам восстановить свои силы. Далее, девы, вас не остановить, вы просто сбиваете с ног своей энергией. Весы, разделите цели на маленькие задачи и строго следуйте плану. Скорпионы, откройте сердце новой осенней влюбленности. Стрельцы, попробуйте разобраться в своей рутине, все ли вам нравится. Козероги, удачный день для организации пространства, порядок вдохновляет. Водолеи, научитесь отпускать обиды, это освободит ваше сердце для новых эмоций. И рыбы, трудности на работе могут быть временны, проявить терпение и стойкость, у вас все получится.
3: Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29
1: 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

теперь о погоде. Белгидромет сообщает, сегодня будет у нас облачная погода, осадки вечером продолжительные, днем временные, ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9 метров. Воздух сегодня прогреется всего лишь до 13 градусов.

Мари Краймбрери на утренних волнах Лидер ФМ, 7 часов 48 минут. Продолжаю рассказывать о событиях этого дня. 22 сентября на календаре. Сегодня, в этот день, состоялась премьера первого эпизода телесериала «Друзья». Ну, все знают, это культовый ситком. В 94 году он стартовал. Это очень-очень давно. А тем не менее, многие люди до сих пор его любят, смотрят, пересматривают и наслаждаются этим зрелищем. В Швеции запретили поцелуй в общественных местах. В 51 году в этот же день также принят этот закон. По поводу памятных дней. Сегодня Всемирный день защиты слонов. Дата посвящена сохранению популяции их и привлечению внимания к угрозам, с которыми сталкиваются эти животные. А еще сегодня Всемирный день носорога. Также праздник призван привлечь внимание к сокращению численности носорогов и угрозам, которые стоят перед их популяциями. В дикой природе сегодня насчитывается менее 30 тысяч животных, которые относятся к 5 сохранившимся видам. И напоследок День Хоббита. Праздник появился благодаря поклонникам творчества британского писателя Толкина. Дату выбрали в честь дня рождения Бильбо и Фродо Бэггинсов, двух известных хоббитов из произведений о Средиземье. В этот день поклонники устраивают тематические встречи, переодеваются в костюмы персонажей, читают книги, смотрят экранизации, поют, танцуют. В общем, такой вот интересный праздник. Я всем желаю хорошего вторника.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары. Золотой.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Сегодня уже вторник, 22 сентября, замечательный день. Я надеюсь, что погода не мрачит настроение, дожди сегодня обещают нам довольно прохладно, что ни говори, а осень все-таки уже наступила. Элли Голдинг у нас, это горячая новинка. Беарвульф также послушаем. Шакира появится в этом музыкальном часе. Много хорошей музыки впереди, у нас еще и новости. Прогноз погоды подробный на сегодняшний день.
0: Ты слушаешь.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Лидская ЦРБ получила новый аппарат механотерапии «Арторент» для разработки верхних и нижних конечностей. Он станет незаменимым помощником в восстановлении пациентов. Событие стало возможным благодаря финансированию из областного бюджета. Данный аппарат будет применяться для пациентов, проходящих реабилитацию после эндопротезирования, длительной иммобилизации, травм нижних конечностей, а также для людей с инсультом, ДЦП, черепно-мозговыми травмами. В рамках Всемирного дня туризма с 24 по 27 сентября на Лидчине пройдут дни открытых дверей и викторина для посетителей на призы Лидского тур-инфоцентра. 26 сентября запланирована бесплатная обзорная экскурсия по Лиде. Начало в 12 часов. Премьера спектакля «Собака на сене» состоится 8 октября в Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького. Постановку бессмертного испанского произведения в жанре музыкальной комедии представит заслуженный деятель искусств Беларуси, режиссер-постановщик Валентина Еренькова. Создатели спектакля предлагают взглянуть на хрестоматийный сюжет не просто как на романтическую историю со счастливой случайностью, а как на неизбежную судьбу, где ревность правит балом, а страсть не знает пощады. Китайские ученые произвели и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, действующую в открытом море на глубине 10 метров, что открывает новые возможности для обеспечения энергией подводные операции. Как стало известно, электростанция создана командой ученых из Юньнаньского университета. Они задействовали фотоэлектрическую систему на основе галогенидов свинца на 10-метровой глубине. В воду установка заряжала аккумуляторы и питала светодиодную панель, доказав, что солнечную энергию можно получать даже в тусклых сине-зеленых сумерках океана.
1: Лидер FM. Погода.
2: Сегодня в регионе облачная погода, ожидаются осадки. Воздух прогреется до 14 градусов, ветер северный с переходом на северо-западный 3-5, порывами до 10 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие Иголенко.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтань» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
3: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр «Лидопарк», 2-й этаж. Спите, чтобы жить.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит, народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
8: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
9: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
8: 2 буткемп-зоны.
9: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
8: Бильярд.
9: И единственные автосимуляторы в Лиде.
8: Виртуальная реальность.
9: Бар с освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
8: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
9: Connect. Твой киберклуб на максималках.
10: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
11: Реклама на Лидер FM 54 77.

Всем чудного утра, 8 часов уже и 17 минут, вторник, 22 сентября у нас на календаре. Сегодня день без автомобиля, если есть такая возможность, можно отказаться, на работу на велосипеде, либо пешком, либо на общественном транспорте добраться. Но сегодня, правда, осадки обещают нам Белгидромет. А по поводу курьезных новостей, в больнице в Индийской произошел странный инцидент. Мужчина, который вел прием пациента, вовсе не являлся врачом. Самого врача вызвали куда-то, он уехал по неотложному делу, и на место доктора уселся его водитель, не имеющий отношения к медицине никакого. Он выслушивал приходящих на прием людей, выписывал рецепты и добавляя, что в больнице лекарств нет, их нужно покупать в аптеке. После того, как об этом безобразии узнали, конечно же, врача отчитали за то, что его водитель смог так вот выдавать себя за врача, но провинившийся рассказал, что уже уволил водителя, которого вовсе не просил подменить его на работе. Помнится, такая история произошла в Турции, где уборщик в стоматологической клинике выдал себя за дантиста и даже одному мужчине удалил не те зубы. После краткого осмотра он оказал мужчине, что ему нужно удалить 4 передних зуба, заподозрил неладное другой человек и начал задавать вопросы. Но в ответ дантист стал кричать и просить не учить его работать. Так что стоит быть иногда повнимательнее. Такие истории иногда происходят.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8 часов 26 минут предприимчивый китаец решил зарабатывать деньги тем, что открыл салоны, в которых клиентов расслабляют нежным почесыванием. Необычный способ. Значит, в заведениях, которые начали работать в Шэньчжэне, всем желающим снимают стресс с помощью нежного почесывания.

0: Сотрудницы с длинными, накладными, заостренными ногтями чешут спину. Желающих получить такую услугу очень много. Как рассказал хозяин, он в свое время увидел в интернете популярный видеоролик, где женщина чесала спину своему мужу. В комментариях многие люди писали, что готовы тоже так заплатить даже за подобное удовольствие, чтобы расслабиться. Вот он решил дать всем такую возможность. И желающих стало очень много.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по реальности 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
5: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80. Авто выбирай на «Бутик Автобай».
4: Авто продавай на «Бутик Автобай».
3: Авто меняй на «Бутик Автобай».
4: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: 8.35. Доброго утра. Прекрасного всем настроения. Пилот из США за 3 часа полета на самолете нарисовал в небе портрет Моны Лизы. Летчик заранее спланировал маршрут с узнаваемым контуром и деталями знаменитой картины Леонардо да Винчи. В итоге воздушное судно пролетело 56 километров. За ним в реальном времени следили более 73 тысяч человек через 3D-карту. Удивительно интересный рисунок получился. Как люди только умудряются подобные вещи делать благодаря совершенно нестандартным решениям.
1: Ты слушаешь

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня у нас будет облачная погода, осадки, вечером продолжительные осадки. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9 метров. Температура воздуха от 12 до 13 тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка.

8.46, поговорим о делах любовных, ну а точнее о современных технологиях. Сотрудники службы безопасности одного аэропорта в Таиланде обратили внимание на странную женщину. Оказалось, что слонявшаяся без дела дама приехала из другой провинции, чтобы встретиться с пилотом. Некоторое время назад она познакомилась с этим интересным мужчиной в соцсетях, влюбилась в него. Правда, как ни жаль, личная встреча не состоялась, ведь пилот, как выяснилось, был создан искусственным интеллектом. Раньше, знакомясь с мужчинами, дамы рисковали нарваться на женатого, на современные риски совершенно другие. Сотрудники аэропорта связали с сыном этой дамы, кстати, ей 66 лет, который понятия не имел о ее путешествии. Пока он доехал до аэропорта, чтобы отвезти маму домой, ей предоставили место для отдыха и объяснили, что не стоит верить всему, что увидите в интернете. Поэтому искусственный интеллект вот и на подобные вещи способен. Всем доброго утра!

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Салют, друзья, 9 часов 1 минута, это Лидер FM. В этом музыкальном часе новинка от Майли Сайрус встречаем. Сомбр появится. Боб Синклер и Кайза. Далее у нас Джонас Блю новости. Обязательно поиграем через 15 минут. Доброго утра!

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. С 16 по 19 сентября на Личине госавтоинспекцией проводилось профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Об итогах рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: Всего было выявлено 6 нарушений, связанных с обгоном и выездом на полосу встречного движения. Напоминаем, что за нарушение правил обгона или выезда на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на срок до 1 года, либо без лишения.
3: Участок М11П2 в Лидском районе станет 4-полосным. С новым кольцевым пересечением, освещением, велопешеходными связями и подземным пешеходным переходом. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. В рамках реконструкции будет расширена сеть управления дорожным движением с использованием системы видеонаблюдения, а также будет обустроена система водоотведения. На обновленной дороге повысится пропускная способность. В Гомеле 25-летний таксист обвиняется в крупном мошенничестве в отношении 4 местных жительниц. По данным Следственного управления ОСК по Гомельской области, в 2024 году молодой человек, поддерживая знакомство с разными девушками, искусно создавал образ перспективного бизнесмена. Он рассказывал о планах развития, а затем признавался, что ему не хватает небольшой суммы для старта в бизнесе. Фигурант убеждал собеседниц оформить кредиты на свое имя, заверяя, что быстро прокрутит деньги и досрочно погасит задолженность. На уловки попались 4 девушки 1998-2004 годов рождения. Общий ущерб составил более 170 тысяч белорусских рублей. Украинская компания «Укрнафта» и польский энергетический концерн «Орлен» заключили меморандум о поставках нефтепродуктов на украинский рынок. Сумма соглашения оценивается в 500 миллионов долларов. Отмечается, что меморандум также позволяет разработать возможность поставки украинской нефти для переработки на нефтеперерабатывающих заводах Центральной Европе. Кроме того, говорится о потенциальной передаче Укрнафте поддержанных топливовозов для транспортировки нефтепродуктов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, сегодня в регионе ожидаются осадки. Облачная погода сохранится. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5, порывами до 10 метров в секунду. Воздух прогреется до 14 градусов.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Лидский хлебозавод предлагает формовой хлеб фабричный из натуральных ингредиентов в разнообразных фасовках. Хлеб фабричный – кирпичик в новом исполнении. Натурально, как дома, удобно, как вы любите. Лидский хлебозавод сделан в Беларуси. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
5: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
6: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
7: Достоверно, оперативно,
8: качественно, с любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by. Let's go.

0: FM. Дарим подарки.
1: Время дарить подарки, разыгрывать призы и знакомиться с нашими победителями. 9 часов 18 минут. Начинаем розыгрыш первого приза. Сегодня это цилиндр замка плюс 5 ключей от предприятия по изготовлению окон двери из ПВХ «Ариэл Пласт». Приз тому, кто угадает, про что будет говорить Катя. В течение 8 секунд ее будет длиться рассуждение. На номер 9703 нужно отправить свой вариант ответа и стать победителем. Давайте слушать.
2: Она из золота. Она относится к рыбам. Она красивая, приносит удачу. Исполняет желание.
1: Все очень просто. Теперь жду вариант.
0: Да.

0: это золотая рыбка.
1: Вот что нужно было отправить, и первым отправил верное сообщение наш участник, чей номер телефона заканчивается на цифры 4300. Поздравляю с победой и вручаю подарок от предприятия «Релпласт».
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода. Осадки, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11 метров, воздух прогреется до 13 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Тронг. В Лиде стартовали соревнования тревожных групп с участием пограничников России. Об этом пишет Белта. Состязания будут проходить по 25 сентября. В них принимают участие сильнейшие тревожные группы пограничных застав. Программу соревнований максимально приблизили к реальным условиям службы. Участники состязаются в преследовании и поиске нарушителей границы, демонстрируют навыки в действиях по сигналам тревог, следопытстве, огневой и инженерной подготовке, тактической медицине, тактики погранслужбы и ориентирование на местности. Финальный этап соревнований на лучшую тревожную группу пограничников впервые проходит с участием представителей Российской Федерации. Подведены итоги областного этапа Олимпиады школьников Союзного государства «Россия-Беларусь. Историческая и духовная общность». Учащаяся школы номер один Лиды имени Минкевича Дарья Шлихтун удостоена диплома первой степени. Еще одна литчанка, учащаяся школы номер 11 имени Поповой Татьяна Косая удостоена диплома второй степени. Финал Олимпиады состоится с 19 по 24 октября в Саранске, Российской Федерации. В деревне Залипья Гомельского района перезахоронили останки мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Спустя десятилетия удалось установить обстоятельства трагедии и идентифицировать погибших. Захоронение обнаружили во время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. По архивным данным и свидетельствам очевидцев, осенью 1943 года во время отступления немецких войск каратели и их пособники согнали в деревенский сарай несколько десятков местных жителей. После расправы тела спрятали в окопе. Экспертиза установила личности четырех погибших. Среди останков тела детей от 8 до 12 лет. Апокалиптические кадры выкладывают в сеть жители японского острова Хонсю. После прихода тайфуна Дуцзюань прибрежные города буквально затопило. Непогода принесла сильнейшие ливни и вызвала несколько оползней в префектурах Канагава и Тиба. Два человека погибли, четверо пропали без вести. Затопленные дороги и отмена рейсов привели к масштабным транспортным задержкам. Более 50 тысяч домов остались без света.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе ожидаются осадки. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 10 метров в секунду. Воздух прогреется до 14 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
9: Наш адрес: Дзержинского, 73.
8: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
10: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
11: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Между прочим, 6+.
1: В 1783 году французы-братья Монгольфье сумели поднять в воздух тепловой аэростат, наполненный горячим воздухом шар. И первые международные состязания пилотов аэростатов стартовали во Франции. 30 сентября 1906 года в Париже состоялись соревнования на кубок, организованный американским газетным магнатом Джеймсом Гордоном Бинеттом. В них приняло участие 16 аэростатов. Первым обладателем кубка стал американец Фрэнк Лам. Воздушные гонки вызвали огромный интерес у публики. Около 250 тысяч зрителей наблюдали за стартом аэростатов. Соревнования было решено сделать ежегодными. Победителем становится пилот, преодолевший по воздуху наибольшее расстояние от точки старта. Страна, за которую выступает обладатель переходящего кубка, становится организатором соревнований на следующий год. В 1908 году швейцарский аэростат продержался в воздухе 73 часа. Это достижение не было побито вплоть до 1995 года. В СССР развитию воздухоплавания придавалось большое значение. Несмотря на то, что в международных соревнованиях советские аэронавты не участвовали. В 1950 году половина сетки мировых воздухоплавательных рекордов была заполнена русскими фамилиями. В 1989 году была образована Федерация воздухоплавания России, за время существования которой ее членами организован и успешно проведен ряд общероссийских и международных мероприятий.
0: Лидер FM. Между прочим.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-севок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая. Всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода. Осадки и ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11 метров. Воздух прогреется до 13 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мивлидия. Вкус твоего лета.
3: Лидер ФМ. Новости.
4: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. 24 сентября на Гродненщине пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. В рамках мероприятия профсоюзные юристы бесплатно окажут правовую помощь каждому обратившемуся белорусу по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. В Лидском районе правовой прием проведет правовой инспектор труда Гродненской области Организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Наталья Кузьмич. Он состоится с 10 до 12 часов по адресу: город Лида, улица Набережная, 2, с 12.20 до 14.20 в Лидской районной организации профсоюза работников образования и науки по адресу: город Лида, улица Чапаева, 19. В субботу 19 сентября встречу на выезде провела Лидская футбольная команда. Наши спортсмены сразились с гомельским «Бумпромом». В этот раз «Фортуна» была на стороне хозяев поля. Итоговый счет игры 4-0 в пользу гомельчан. В турнирной таблице лидчане по-прежнему занимают третье место с 48 баллами. Лидирует «Нива», у команды 51 очко. Четверо белорусов стали призерами международного турнира по греко-римской борьбе, который прошел в хорватском Поречье. В активе наших борцов две золотые и две серебряные медали. В категории до 72 килограммов сильнейшим стал Александр Леончик. В весе до 130 килограммов победу одержал Дмитрий Зарубский. Вторые места в своих категориях заняли Александр Гурьев до 55 килограммов и Шуай Мамедов до 77, уступившие в финалах представителям России и Грузии соответственно. В командном зачете сборная Беларуси стала второй вслед за грузинами. Норвежская горная бегунья и альпинистка, одна из ведущих представительниц мирового горного бега, Ида Робсон, погибла, сорвавшись с хребта в Западной Норвегии. Спортсменка ушла из жизни в возрасте 30 лет. По словам менеджера альпинистки, Робсон сорвалась с высоты в несколько десятков метров. Ее эвакуировали спасательным вертолетом, однако девушка скончалась от полученных травм.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По информации Белгидромета, сегодня в регионе ожидаются осадки. Ветер северо-западный 4-5, порывами местами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 13 градусов.
3: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.
5: Лидер ФМ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: МЧС напоминает: неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
6: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: Достоверно, оперативно,
9: качественно, с любовью.
8: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступны каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода. Осадки, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11 метров, воздух прогреется до 13 градусов.
3: Ты слушаешь

0: long time.
1: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
2: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Салют, друзья! Прекрасного всем настроения! Вторник рабочий продолжается, 12 часов и 1 минута, а у нас продолжаются только хитовые треки. Послушаем новинку, Робин Шульц появится. А еще здесь старые добрые хиты Capital Cities, Safe and Sound, Аврил Лавин. Не пропустите новости и нашу игру через 15 минут.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей работает Ольга Трон. Здравствуйте. Жительница Гродно попала в сводки правоохранителей из-за присвоения кошелька, ей не принадлежащего. Об этом проинформировала ОВД Гродненского облисполкома. О том, как вести себя в случае обнаружения чужого имущества и какая ответственность грозит за подобное правонарушение, рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
3: В случае, если вы нашли чужую потерянную вещь, есть только один правильный вариант – передать найденное имущество в милицию либо должностным лицам того объекта, где все произошло. В противном случае ваши действия могут быть квалифицированы как кража. Именно по этому негативному сценарию развилась ситуация в Гродно. Здесь 46-летняя женщина гуляла по улице Гагарина и увидела на лавке оставленный кошелек, в котором находились 320 рублей. Вместо того, чтобы последовать вышеуказанным советам, гражданка забрала портмоне себе. Оказалось, что кошелек забыла 77-летняя пенсионерка. На беду потерпевшей в нем находилась значительная сумма с пенсии. Только спустя полдня, обнаружив пропажу, женщина обратилась за помощью в милицию. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД оперативно отыскали местную жительницу, которая забрала чужое имущество. Часть денег она успела потратить на личные нужды. За совершение кражи возбуждено уголовное дело.
2: В филиале «Индейка» из Лиды планируется увеличить объемы производства вдвое. Сейчас перерабатывающий комплекс в Лидском районе загружен примерно наполовину. Действующие фермы позволяют выращивать до 400 тысяч голов индейки в год и получать примерно 4,5 тысяч тонн мяса. В перспективе «Белсалт Трейд» планирует выйти на выращивание в 1 миллион голов индейки в год. Компании уже выделили участок для возведения нового птицекомплекса, который позволит удвоить объем выпуска готовой продукции. Смертельное ДТП произошло в Смолевичском районе. Известно, что 21 сентября на 12-м километре автодороги Н-95-71 вблизи деревни Кулешовка Смолевичского района произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по закруглению дороги вправо, совершил наезд на женщину-пешехода 65 лет. Пострадавшая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. После столкновения автомобиль потерял управление и съехал в придорожный кювет. В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Также пострадали пассажиры автомобиля. 14-летней девочке была оказана медицинская помощь. Две 16-летние девушки с полученными травмами были госпитализированы. Магнитная буря ожидается на Земле 24 сентября в четверг. Это вторая магнитная буря осени. Уточняется, что она будет связана с крупной корональной дырой на Солнце.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: 22 сентября в нашем регионе прогнозируются осадки. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется от 11 до 13 градусов. Атмосферное давление падает. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Это был Робин Шульц в эфире Лидер FM 12.17. У нас начинается вторая игра. Я буду озвучивать некое утверждение, спрашивать у вас, правда это или ложь. На номер 9703 нужно отправить свой вариант ответа и сделать это первым, но только после того, как я озвучу этот самый вопрос. Кто у нас правильно отвечает, тому и достается подарок набора ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Про автомобили мы сегодня как раз и поговорим. Сегодня отмечается у нас Всемирный день без автомобиля. Ежегодно 22 сентября во многих странах проводится с целью пропаганды идеи пешего велосипедного способа передвижения. Так вот, правда или ложь, что впервые день без автомобиля был проведен в Швейцарии? Номер 9703.

А у нас подведение итогов. Правда или ложь, что впервые день без автомобиля отметили в Швейцарии. Все это дело, даже есть у нас смс-ка с правильным ответом, произошло в 73-м году. Это действительно правда. Победитель сегодня. Слушатель, номер телефона заканчивается на цифры 2904. Поздравляю с победой. Напомню, сегодня вам достается подарок — набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода. Осадки, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11 метров, воздух прогреется до 13 градусов.

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy K.
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют! 13 часов – это точное время. Вы на волнах Лидер FM. Люки Ли – новинка в этом музыкальном часе. Ваня Дмитриенко появится тоже. Виспа – это горячий хит. А еще мы поиграем. Скоро. Не пропустите.
0: Лидер FM. Лидер FM. С нами день будет продуктивным. 94.3.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Арендное жилье необходимо строить в привязке к рабочим местам. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Обозначая злободневные вопросы в сфере строительства жилья, глава государства констатировал, что новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Цена на квадратные метры жилья с господдержкой не должна превышать среднемесячную заработную плату, а качество должно соответствовать современным требованиям. За минувшие сутки на Личине было зарегистрировано 3 ДТП. Люди в них не пострадали, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лицкого РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 55 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу, 2 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства, 12 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 27 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении, 12 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук, 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги, либо обочине, а также 6 велосипедистов нарушили правила дорожного движения.
3: Сотрудники ИДН Лидского РОВД совместно с Лидским БРСМ организовали спортивно-развлекательное мероприятие для школьников в веревочном парке «Скаут-парк». Ребята преодолевали препятствия на высоте, проверяли себя на ловкость, смелость и командный дух. Лидер предвыборного списка Христианско-демократического союза в Мекленбурге Передней Померании Даниэль Петерс ушел в отставку с поста председателя земельного отделения партии после провала христианских демократов на региональных парламентских выборах. Генеральный секретарь отделения также подала в отставку. Обязанности председателя временно перейдут к государственному министру по связям между федерацией и землями в ведомстве федерального канцлера.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в регионе ожидается облачная погода, осадки. Среднесуточная температура воздуха 9-11 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом на западный 1-5 порывами, местами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют, а у нас очередная игра, как я и обещал, будем разыгрывать подарок, скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House. Ну, достанется этот приз тому, кто сможет выбрать правильный ответ на вопрос, который я озвучил. Три ответа даю на выбор, на 9703 вам понравившийся отправляете. Если отправляете правильный первым, то вам достается подарок. А сегодня у нас есть такой необычный фэнтезийный, скажем так, праздник. А какой именно, я озвучиваю. Итак, день хоббита, день эльфа, либо день гномов. 9703, все знаете этих персонажей из фэнтезийных книг, фильмов. Но вот день кого-то из этих персонажей сегодня отмечается поклонниками. Пишите на номер 9703, один из вариантов, но не цифра 1, 2, 3, прописываем.
0: Дарим

0: Ну что ж, молодцы, хотя я ожидал, что правильных ответов уже не будет, потому что в основном неверные. Про ответы. И сегодня день, значит, какого фэнтезийного персонажа? День хоббита, эльфа, либо гномов. И, конечно, правильный вариант. День хоббита. Вот такой необычный праздник сегодня отмечается неофициальный ежегодно по всему миру 22 сентября. А в 78 году впервые был отмечен этот праздник. Победителем у нас становится участник. Номер телефона заканчивается на цифры 9178. 9178. Подарок вам. Скидка 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
1: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
2: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: На станции Лида имеются две вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр Лида Парк, второй этаж. Спите, чтобы жить.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75. Знаю.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода. Осадки, ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 11 метров. Воздух прогреется до 13 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится. Пустой.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14 часов, точное время, прекрасного дня, несмотря на пасмурную погоду, низкую температуру. В этом музыкальном часе также будет горячо. Послушаем новинку от группы Take That. Тейт Макрей также появится. Люки Роуз, Wild One. Сайдерленд, горячий хит прям по курсу. У нас и новости. Дневной сеанс тоже никто не отменял.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. С 1 октября в Беларуси запускается единый онлайн-сервис для заказа дров. Выписать машину дров можно будет прямо с телефона или компьютера, находясь дома или на работе. Все заявки пойдут через электронный журнал. Если литчане захотят сэкономить по максимуму и готовы поработать руками, Лидский лесхоз предлагает законный способ купить древесину на корню по символической цене от 3 до 30 копеек за кубический метр. Один человек может заготовить для себя до 50 кубов. На все вопросы по нововведениям вам ответят в лесничествах. Телефон Лидского лесничества плюс 375-154-60-87-41. 25 сентября на сцене Дворца культуры в Лиде состоится спектакль «Симон Музыка» в уникальном исполнении Гродненского областного театра кукол. Начало в 18 часов. В Беларуси 22 сентября – день без автомобиля. Эта акция проходит с 2008 года. По условиям организаторы предлагают на один день отказаться от личного авто ради чистого воздуха. Водителям проезд в общественном транспорте бесплатно при предъявлении водительского удостоверения или техпаспорта. 7 человек числятся пропавшими без вести после крушения рыболовного судна, затонувшего из-за сильного шторма в акватории восточной части Сиамского залива. Известно, что на борту находились 20 человек. Спасены и доставлены в безопасное место 13. Поиски остальных членов экипажа ведутся.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: 23 сентября в регионе осадки. В вечернее время прогнозируется облачная погода. Среднесуточная температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом на западный 1-5, порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама. Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
1: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
0: 2 буткемп-зоны,
1: арена для захватывающих турниров и трансляций,
0: бильярд,
1: единственные автосимуляторы в Лиде,
0: виртуальная реальность,
1: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
0: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
1: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Опранайся, одень и обуток мясцовых вытворцу. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
8: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
9: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Для тех, кто соскучился по играм, предлагаю очередное состязание для тех, кто любит кино. Слушать фрагмент из фильма будем, 19 секунд будет длиться эпизод, аудиоотрывок, а на 9703 нужно отправить название этой ленты и получить скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Правила помните, знаете, ну и фрагмент я запускаю.
2: Я не позволю вам есть, пока вы не заложите салфетку. Зина, примите у Шарикова тарелку.
3: Как это так? Примите.
2: И вилкой, пожалуйста.
4: Благодарю вас, доктор. А то уж мне надоело делать замечания.
5: Я водочки выпью.
2: А не будет вам?
5: Вам жалко?
2: Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно.
1: Вот так вот он говорит, но от вас я жду варианта.

0: А у нас имеется победитель, я в этом не сомневался. Еще раз слушаем отрывок из фильма.
1: Я не позволю вам есть, пока вы не заложите салфетку. Зина, примите у Шарикова тарелку.
2: Как это так, примите?
1: И вилкой, пожалуйста.
3: Благодарю вас, доктор. А то уж мне надоело делать замечания.
2: Я водочки выпью.
1: А не будет вам?
2: Вам жалко?
1: Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно.
0: Конечно же, «Собачье сердце» — экранизация знаменитого романа «Сегодня я загадал». 91-66 заканчивается номер телефона. На эти цифры кто стал победителем? 91-66. Напомню, что вы сегодня выиграли. Это скидку 30 рублей на подологический педикюр и центр подологии и эстетики «Витасвет».
4: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаре 5 2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников.

0: сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской 80. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
5: Как дела, родной?
4: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
6: Привет, чемпион!
4: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
7: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Воздух прогреется в течение суток до 11 градусов.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Предприятие «Конус» с рабочим визитом посетил помощник президента по Гродненской области Константин Бурак. Во время посещения предприятия он ознакомился с ключевыми направлениями деятельности завода горячего цинкования, чья основная миссия – надежная защита крупногабаритных металлоконструкций от коррозии. Полный сюжет о данном визите вы найдете на интернет-ресурсах «Лида Медиа» компании. Теплый сезон в самом разгаре, и многие личане все еще активно используют двухколесный транспорт. Об основных правилах его применения рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: Госавтоинспекция напоминает: управление мотоциклом-мопедом на одном колесе равно движению, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях, наказывается штрафом в размере от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев или без лишения. Кроме того, если байкер своим поведением на дороге вынуждает других водителей менять скорость, направление движения или принимает другие меры для предотвращения столкновения, его ждет взыскание в размере от 5 до 20 базовых величин с возможным лишением водительских прав до 2 лет.
1: Глава МИД Беларуси Максим Рыженков направился в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи Организации Объединенных Наций. В программе визита выступления на заседании Генассамблеи ООН, переговорного процесса по проекту Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке, десятки двусторонних встреч и переговоры с руководством ООН. Неизвестный открыл стрельбу возле школы в западной турецкой провинции Маниса. Инцидент произошел около 8 утра по местному времени. В это время ученики собирались на занятия. По информации местных властей, в результате нападения погиб один учащийся. Еще четверо получили ранения. На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения спецназа, полицейские и медики.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе облачная погода, осадки. Среднесуточная температура воздуха будет варьироваться от 9 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-4, паровыми местами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: Достоверно. Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
6: Слидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Давай станцуем вместе и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не быть.

0: поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Мебель Речица Древ. Уют, доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Лидский хлебозавод предлагает плетенку, дожинки белорусские. Большое содержание клетчатки и полезных добавок делают плетенку, дожинки белорусские не только вкусной, но и полезной. Сделано в Беларуси. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы.

0: заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РУВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, контролируйте их и берегите. Помните, именно вы несете ответственность за их жизнь и здоровье.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на «Лидер ФМ» 54-70-75.

0: love you.
1: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Воздух прогреется в течение суток до 11 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Тронг. На полях сельхозпредприятий Лидского района продолжаются осенние полевые работы. В хозяйствах активно ведется сев озимых зерновых и уборка кукурузы на силос. В нынешнем году под эту культуру в регионе отведено 8655 гектаров, из них на зеленый корм почти 5600 гектаров. На сегодня убрано 23% площадей. Валовой сбор силосной массы составляет почти 41 тысячу тонн при урожайности 319 центнеров с гектара. В сельхозпредприятии Можейково продолжается уборка сахарной свеклы, под которую отвели 727 гектаров. Свой план по уборке данного корнеплода в полном объеме выполнили Йотки Агро и совхоз Лидский. На данный момент валовой сбор сахарной свеклы составляет почти 29,5 тысяч тонн при урожайности 409,4 центнера с гектара. В субботу 26 сентября традиционную прямую телефонную линию проведет управляющий делами Лидского райисполкома Ирина Юч. Звонить по номеру 60-42-40 с 9 до 12 часов. 630 автомобилей находятся в очереди на въезд в Литву и Польшу, сообщили в Государственном погранкомитете. Польское направление остается наиболее загруженным на пути в страны Евросоюза. Въезда в Польшу ожидают 185 легковушек и 330 грузовиков. Сотрудники сопредельных погранпереходов за 24 часа приняли на свою территорию примерно 28% транспорта от нормы. Въезда в Литву ожидают 120 грузовых авто. Литовские контролирующие службы оформили 15% единиц транспорта. Ограничения на использование мобильных телефонов и планшетов в начальных и средних школах Мексики начнет действовать с 3 ноября. Соответствующее решение Национального совета образовательных властей будет опубликовано 22 сентября в официальном вестнике правительства. Решение было принято единогласно 18 сентября с участием федеральных и региональных органов образования всех 32 штатов Мексики. После публикации документа Министерству народного образования страны будет предоставлено 30 дней на проведение информационных собраний в школах, где учителям и родителям разъяснят новые правила.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По информации Белгидромета, завтра в регионе облачная погода, осадки. Среднесуточная температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-5, порывами местами до 11 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Осень пришла. В насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
4: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
5: Внимание, найден пострадавший в кровати.
4: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
6: Не прожигай свою жизнь.
7: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
8: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
9: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой, золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: приглашаем Vita Свет. Маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Vita Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Welcome 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
0: В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РУВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, контролируйте их и берегите. Помните, именно вы несете ответственность за их жизнь и здоровье.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Воздух прогреется в течение суток до 11 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В студии новостей к этому часу Ольга Трон. В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними с 21 по 25 сентября, Лидским РОВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Рейдовые группы проверят места концентрации молодежи, чтобы пресечь правонарушения и оградить детей от влияния улицы. В ходе операции особое внимание уделяют выявлению несовершеннолетних, находящихся вне жилища в ночное время, а также взрослых, вовлекающих подростков в антиобщественное поведение. Кроме того, стражи порядка пресекут незаконную продажу алкоголя, табачных изделий и электронных систем курения. Рейды пройдут во всех населенных пунктах района. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 23 сентября. С 9 до 17 часов в Лиде по улице 1 Хасановской в связи с ремонтом линии электроэнергии. В исполнительном комитете СНГ с использованием видеоконференц-связи состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к 7-му заседанию Комиссии по правам человека Содружества независимых государств. В мероприятии приняли участие члены комиссии от Республики Беларусь и Российской Федерации, уполномоченные представители аппаратов членов комиссии от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, постоянного представительства Российской Федерации, сотрудники секретариата комиссии и исполнительного комитета СНГ. В ходе совещания участники обсудили степень готовности вопросов, входящих в проект повестки дня предстоящего заседания комиссии. Оно состоится 25 ноября. А также согласовали даты проведения круглого стола. В Польше оперативное командование вооруженных сил сообщило о начале масштабной работы военной авиации из-за возникшей воздушной угрозы. В Люблинском воеводстве для населения было выпущено экстренное предупреждение, а наземные комплексы ПВО и радиолокационные системы оперативно приведены в состояние максимальной готовности. Польские военные заявили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности. Параллельно боевая авиация НАТО была поднята в небо у границ Латвии.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: 23 сентября в Лидском регионе ожидаются осадки. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5, порывами местами до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь к Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
6: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
7: улица Крупской, 80.
8: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
9: Модели без ограничений по весу.
8: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
10: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
11: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем привет! Volkswagen объявил об отзыве более 200 тысяч автомобилей в США из-за возможной неисправности крепления рулевой рейки. В некоторых машинах болт крепления может подвергаться коррозии и разрушаться. Под отзыв попадают отдельные модели. Причиной назван правый болт крепления. Для устранения неисправности дилеры бесплатно заменят его, а владельцы автомобилей в США могут проверить наличие отзывных компаний по ВИН через Национальное управление безопасностью движения на трассах США. Согласитесь, это неудобство охватит очень многих людей. Но риск повреждения рулевого механизма и потери контроля над автомобилем – это не шутка, за что, конечно, ответственность несет компания Volkswagen. Я желаю хорошей дороги.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Дорогие родители, Лидская детская художественная школа искусства объявляет набор в первый класс. Приглашаем детей с 9 до 12 лет на 5-летнюю программу обучения с упором на академический рисунок, живопись и композицию. Это серьезная подготовка в настоящих традициях художественной школы. Мы не просто учим рисовать, мы раскрываем талант, воспитываем вкус и уверенность в себе. Ваш ребенок найдет здесь свое призвание и друзей. Ждем вас по адресу проспект Победы, 10, бывшая вторая школа.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на «Лидер FM» 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Воздух прогреется в течение суток до 11 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.
2: Лидер FM. Я никому не скажу.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. В Лиде стартовали соревнования тревожных групп с участием пограничников России. Состязания будут проходить по 25 сентября. В них принимают участие сильнейшие тревожные группы пограничных застав. Программу соревнований максимально приблизили к реальным условиям службы. Участники состязаются в преследовании и поиске нарушителей границы, демонстрируют навыки в действиях по сигналам тревог, следопытстве, огневой и инженерной подготовке, тактической медицине, тактике погранслужбы и ориентировании на местности. Финальный этап соревнований на лучшую тревожную группу пограничников впервые проходит с участием представителей Российской Федерации. 24 сентября на Гродненщине пройдет Республиканский профсоюзный правовой прием граждан. В рамках мероприятия профсоюзные юристы бесплатно окажут правовую помощь каждому обратившемуся белорусу по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. В Лидском районе правовой прием проведет правовой инспектор труда Гродненской области Организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Наталья Кузьмич. Он состоится с 10 до 12 часов по адресу город Лида, улица Набережная, 2, с 12.20 до 14.20 в Лидской районной организации профсоюза работников образования и науки по адресу город Лида, улица Чапаева, 19. Подведены итоги областного этапа Олимпиады школьников Союзного государства «Россия-Беларусь. Историческая и духовная общность». Учащаяся школы номер 1 Лиды имени Минкевича Дарья Шлихтун удостоена диплома первой степени. Еще одна лидчанка, учащаяся школы номер 11 имени Поповой Татьяна Косая, удостоена диплома второй степени. Финал Олимпиады состоится с 19 по 24 октября в Саранске, Российской Федерации. В субботу 19 сентября встречу на выезде провела Лидская футбольная команда. Наши спортсмены сразились с гомельским «Бумпромом». В этот раз фортуна была на стороне хозяев поля. Итоговый счет игры 4-0 в пользу гомельчан. В турнирной таблице лидчане по-прежнему занимают третье место с 48 баллами. Лидирует Нива, у команды 51 очко.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 23 сентября в нашем регионе ожидаются осадки. Ветер северо-западный с переходом на западный 1-4, порывами местами до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление в ночи существенно не изменится, днем будет расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Небо, 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
1: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
0: Улица Крупской, 80.

0: гости, место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
1: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: тебе понравится.
1: 6+.
2: Отличного вечера невеста попросила свадебных гостей полностью отказаться от парфюма. Получив приглашение на свадьбу, многие гости удивились от такой просьбы. Невеста просила всех приглашенных полностью отказаться от косметики и каких-либо иных парфюмерных косметических средств. Дама объяснила, что от подобных запахов у нее может начаться сильнейшая мигрень. Кстати, эксперты по свадебному этикету не увидели в такой просьбе ничего зазорного, особенно если учесть, что причина медицинского характера. Но вот только интернет не был бы интернетом, если бы просьбу невесты не выставили в комичном свете. Остроумцы немедленно посоветовали даме нанять специального нюхача, который проверял бы всех гостей на входе и разворачивал бы прочь, кто благоухает запретным парфюмом. Как прошла свадьба, не уточняется, но будем надеяться, что все прошло на ура. Я желаю хороших новостей.
1: Лидер

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арены для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай.
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
8: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
9: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
8: Не ври! Мам, ты где?
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Воздух прогреется в течение суток до 11 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Жительница Гродно попала в сводки правоохранителей из-за присвоения кошелька, ей не принадлежащего. Об этом проинформировала ОВД Гродненского облисполкома. О том, как вести себя в случае обнаружения чужого имущества и какая ответственность грозит за подобное правонарушение, рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
4: Потерянную вещь, есть только один правильный вариант – передать найденное имущество в милицию либо должностным лицам того объекта, где все произошло. В противном случае ваши действия могут быть квалифицированы как кража. Именно по этому негативному сценарию развилась ситуация в Гродно. Здесь 46-летняя женщина гуляла по улице Гагарина и увидела на лавке оставленный кошелек, в котором находились 320 рублей. Вместо того, чтобы последовать вышеуказанным советам, гражданка забрала портмоне себе. Оказалось, что кошелек забыла 77-летняя пенсионерка. На беду потерпевшей в нем находилась значительная сумма с пенсии. Только спустя полдня, обнаружив пропажу, женщина обратилась за помощью в милицию. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД оперативно отыскали местную жительницу, которая забрала чужое имущество. Часть денег она успела потратить на личные нужды. За совершение кражи возбуждено уголовное дело.
3: В филиале «Индейка» из Лиды планируется увеличить объемы производства вдвое. Сейчас перерабатывающий комплекс в Лидском районе загружен примерно наполовину. Действующие фермы позволяют выращивать до 400 тысяч голов индейки в год и получать примерно 4,5 тысяч тонн мяса. В перспективе «Белсалт Трейд» планирует выйти на выращивание в 1 миллион голов индейки в год. Компании уже выделили участок для возведения нового птицекомплекса, который позволит удвоить объем выпуска готовой продукции. Сотрудники ИДН Лидского РОВД совместно с Лидским БРСМ организовали спортивно-развлекательное мероприятие для школьников в веревочном парке «Скаут-парк». Ребята преодолевали препятствия на высоте, проверяли себя на ловкость, смелость и командный дух.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в регионе ожидается облачная погода, осадки. Среднесуточная температура воздуха 9-11 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом на западный 1-5 порывами, местами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РУВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, контролируйте их и берегите. Помните, именно вы несете ответственность за их жизнь и здоровье.
5: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.
7: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Между прочим, 6+.
1: В 1783 году французы-братья Монгольфье сумели поднять в воздух тепловой аэростат, наполненный горячим воздухом шар. И первые международные состязания пилотов аэростатов стартовали во Франции. 30 сентября 1906 года в Париже состоялись соревнования на кубок, организованный американским газетным магнатом Джеймсом Гордоном Бинеттом. В них приняло участие 16 аэростатов. Первым обладателем кубка стал американец Фрэнк Лам. Воздушные гонки вызвали огромный интерес у публики. Около 250 тысяч зрителей наблюдали за стартом аэростатов. Соревнование было решено сделать ежегодными. Победителем становится пилот, преодолевший по воздуху наибольшее расстояние от точки старта. Страна, за которую выступает обладатель переходящего кубка, становится организатором соревнований на следующий год. В 1908 году швейцарский аэростат продержался в воздухе 73 часа. Это достижение не было побито вплоть до 1995 года. В СССР развитию воздухоплавания придавалось большое значение. Несмотря на то, что в международных соревнованиях советские аэронавты не участвовали. В 1950 году половина сетки мировых воздухоплавательных рекордов была заполнена русскими фамилиями. В 1989 году была образована Федерация воздухоплавания России, за время существования которой ее членами организован и успешно проведен ряд общероссийских и международных мероприятий.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
1: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
2: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
3: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
1: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
0: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
1: Перейдите по этой ссылке.
0: Скачайте файл.
1: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциально.

0: Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
1: Чистим, не сожжем, а увезем.
2: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
3: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
4: Как дела, родной?
3: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
5: Привет, чемпион!
3: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
0: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер.ФМ. Лидер.ФМ.бай.

Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Воздух прогреется в течение суток до 11 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. Предприятие «Конус» с рабочим визитом посетил помощник президента по Гродненской области Константин Бурак. Во время посещения предприятия он ознакомился с ключевыми направлениями деятельности завода горячего цинкования, чья основная миссия – надежная защита крупногабаритных металлоконструкций от коррозии. Полный сюжет о данном визите вы найдете на интернет-ресурсах «Лидомедиа» компании. Теплый сезон в самом разгаре, и многие личане все еще активно используют двухколесный транспорт. Об основных правилах его применения рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
3: Госавтоинспекция напоминает: управление мотоциклом-мопедом на одном колесе равно движению, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях, наказывается штрафом в размере от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев или без лишения. Кроме того, если байкер своим поведением на дороге вынуждает других водителей менять скорость, направление движения или принимает другие меры для предотвращения столкновения, его ждет взыскание в размере от 5 до 20 базовых величин с возможным лишением водительских прав до 2 лет.
2: С 1 октября в Беларуси запускается единый онлайн-сервис для заказа дров. Выписать машину дров можно будет прямо с телефона или компьютера, находясь дома или на работе. Все заявки пойдут через электронный журнал. Если литчане захотят сэкономить по максимуму и готовы поработать руками, Лидский лесхоз предлагает законный способ купить древесину на корню по символической цене от 3 до 30 копеек за кубический метр. Один человек может заготовить для себя до 50 кубов. На все вопросы по нововведениям вам ответят в лесничествах. Телефон Лидского лесничества плюс 375 154 6087 41.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: 23 сентября в регионе осадки. В вечернее время прогнозируется облачная погода. Среднесуточная температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом на западный 1,5, порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: что нравится. Что нравится. Лидер
1: FM. Сейчас ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир.

сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.